0: эфира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У размове з аравійскім выданнем «Аль-Арабія» Лукашэнка прызнаў, што Беларусь вельмі уразлівая ў вайсковым плане перад Украінай і яе арміяй.
2: І дадаў, што нават калі Беларусь вырашыць уступіць у вайну разам з Расіяй, яна не зможа абараніць участак беларуска-украінскай мяжы.
1: Ды і ўвогуле ён не хоча, каб гінулі беларускія вайскоўцы.
2: Але што з сябе ўяўляе беларуская армія як вайсковая сіла і як інстытуцыя? Ці ёсць увогуле спробы нарасціць яе рэсурсы? Пра гэта палітычны аналітык Арцём Шрайбман расказаў на YouTube-канале выдання «Карнегі палітыка».
3: Давай начнем с второго вопроса. 22-го года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления, северное и западное и северо-западное. Сейчас строят южное, понятным причинам, да. Хотя это все объявили еще в 22-м году, но сейчас начинается или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне. Одну дорогу построили или мост. Да, вообще, если говорить о боевом, боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое, но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не, как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне. Когда она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим движение колонн, видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины, но на сегодняшней войне все это атавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко, за последние полгода-год, ну, даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, а не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро. Это, видимо, опыт Ирана, который он тоже, на котором он тоже рефлексирует. Венесуэлу, возможно. Да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая, и в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов в советской еще военной технике были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе. Особенно это было нужно, когда первая волна блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилось массовый выпуск, их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские и не только. В этом смысле у нас нет там четкого какой-то, четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу ося. Да, и переходя немножко к политическому аспекту, мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о пацифизме белорусского общества, нежелании включаться в любые войны. Я бы очень удивился, если бы белорусская армия думала как-то иначе, да, и была собрана из людей, настроенных и желающих воевать. Поэтому, кроме всего прочего, это еще и армия, которая, судя по общественным настроениям, склонна избегать войны, да, и не хотеть присоединяться к союзным каким-то действиям России. Поэтому понятное дело, что в случае, если был бы приказ или если было бы нападение на Беларусь, то, конечно, настроения могли бы меняться, но вот проактивного желания пойти и с кем-то воевать, где-то попробовать свое оружие, вот этого в белорусской армии тоже нет. Вся идеология военная в Беларуси, она и устами Лукашенко, и устами белорусских военных начальников, она строится вокруг того, что мы уже навоевались в истории, да, Беларусь была разрушена войнами многократно за последние столетия, и наша задача больше в войны не ввязываться. И даже под этим соусом риторическим в Беларусь якобы завозилось ядерное оружие, да, или орешник. Попытка избежать войны, да, говоря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал, о 7 бригадах, и в целом в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска, но понятное дело, что в случае войны есть мобилизационные мероприятия, которые бы расширили эту армию, ну, наверное, до трехзначных, в смысле, до шестизначных значений, да, призыв резервистов был бы, людей из запаса, я сам офицер запаса, кстати, хоть я не живу в Беларуси, наверное, меня тоже призывали в такую ситуацию, если бы я был там, но снова-таки мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: А чи може беларуская армія стаць сучаснай і моцнай? Што для гэтага трэба? Працягвае Артём Шрайбман.
3: Снова, учитывая, что сегодня проверка на прочность чаще всего выглядит как серия воздушных ударов, от численности белорусской сухопутной армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также от системы ПВО. Да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десятых, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», знаем их количество, точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, да, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге, это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание противника, но в нашем случае, в белорусском случае, условно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходит союз. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник Россия. Да. Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, условно НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога пути. Вот эта война, она поставила под вопрос собственно главный компонент этого уравнения. Да. В каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет вот это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, этапах обмена дальнобойными ударами. Думаю, это самое главное сейчас, что Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или не ядерного.
2: Политичный аналитик Артем Шрайбман только что рассказал нам про то, что себе уявляет теперешняя белорусская армия.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзялоўская. Экадом выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі ў турэмных умовах разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойка. У матэрыяле разглядаецца, як у зняволенні фармуецца вымушаны мінімалізм, калі так званы вуглеродны след зводзіцца да мінімальнага ўзроўню выжывання. Кліматычны эксперт, касябра Зялёнага альянсу Ірына Панядзельнік падкрэслівае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярнай сістэме патрабуе асобнага і асцярожнага падыходу.
2: Только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настой показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрьм. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких... говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
3: Цікаво, что сама Наста Лойка в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно лечить таким минимализм экологичным, когда он все-таки основан не на свядомом выборе, а на тех лишениях, где с ним сутыкаются политзняволенные в тем лику?
2: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колонии Беларуси, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Ну, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот, расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
3: В своем артикуле нас Лойка звертает увагу на тяжкости агульного отведения просто раздельного сбора смети у белорусской тюрьме, и агулом оценивая ситуацию после нас хоть бы потоп. Сапраўды нельга неяк паўплываць на беларускія турмы на сёння. Мы ўжо не кажам пра шанаванне асноўных правоў чалавека, але вось гэта права на бяспечны асяродак, на экалогію. Але адказ пэўна відавочны.
2: Есть глобальный отчёт по тому, как сделать тюрьму зелёнымі. Всё можна сделать. То есть можна сделать устойчивый процесс, можна перейти на возобновляемые источники энергии, можна закрыть атомную станцию, можна сделать тюрьму зелёнымі, если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека. Мне кажется, первое первостепенная задача – это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если я не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит. Но снова же, это не первостепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
3: И тому опошнее питание будет сапраўды про психологический складник у всего этого. Ці можем сказать, что вот такие экологичный активизм, политичное изневоление, это своего роля форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
2: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
3: Агулам, вось такое інтэрв'ю, дзе чалавек распавядае пра тое, як спрабаваў весці экалагічны лад выжывання хіба ў палітычным зняволенні ў беларускай турме, можа неяк паўплываць на агульны экалагічны рух, у якіх маштабах?
2: Мне кажется, што такія інтэрв'ю і главное в таких достаточно известных ресурсах медіа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой. Только с этой темой, связанной с экологией.
1: У материале «Экодома» подкресливается, что экономия ресурсов у реальности белорусских турмов является не практикой устойливого споживания, а выником жестко регламентованных умов утримания. Подобные обмежевания особливо остро отчуваются политичными изневоленными, которые сутыкаются с додатковыми складанностями доступа до базовых речев и послуг, необходимых для повседенного життя. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзялоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапос жмога ўстайсіс весьянс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людыны для всіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: літаратурай.
1: У Беластоку у доме суседскім і у віленскім цэнтры супольнасці культуры адбыліся прэзентацыі беларускага перакладу кнігі гісторыка Фелікса Кермана «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага месца». З даследчыкам паразмаўлялі і ў Беластоку, і ў Вільні.
2: Тут было цікаво, что это у суседском доме новом. И самое цікаво, что вы учитесь белорусской мовы до этого, до этой встречи. Это были крыху иншие питания, крыху иншие контекст.
3: Контекст градинский, может быть, и контекст такие супольные, некие супольные истории.
2: Ну, я был крыху удивлен, что пришло не так шмат градинцев. Я бы думал, что придет больше людей из Гародніны. Но, видовочно, я не заняты своими справами.
3: Ці будет некое иншее перавыданне? Можа нейкі дадатак да гэтай кнігі з'явіцца ў бліжэйшы час?
2: Я бы хацеў, канешне, каб яна выйшла па-польску, ну, можа, ўжо іншым крыху выглядзе, пераробленым.
3: Ёсць ужо нейкія дамовы з нейкімі выдавецтвамі, можа, не?
2: Не, я это просто трэба сесці працаваць мне спачатку.
3: Але это будзе зусім іншая кніга, так? Ці такая, якая выдавалася ўжо і па-нямецку, потым па-беларуску?
2: Шкада этой працы, якая ўжо ў гэтай кнізе, я бы хацеў, каб яна выйшла таксама па-польску, но такім выглядзе, як она зараз, она не вряд ли выйдет по-польску.
3: А что будет? Вот, коли скажем про новую книгу, махчима, колисти, там, ну, в ближайший час, что бы в этой книге вы переробили?
2: Ну, я бы больше давал бы своих на того, что я бачу власными вотшима, как человек, який працавал у городе, а не про Гародню.
4: Чому немец взял для диссертации тему Гародні? И вы написали книгу, присвященную белорусскому городу. У вас там какие караницы, жили некие родные?
2: Не, просто у меня были добрые стосунки там с местовыми поляками еще до моего решения. И мне особенно сподобалось в Гародні. И мне сдавалось, что это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался. Просто у меня была такая максимость хутка отримать стипендию. И мне была визия, что праца про Гародні будет цікавой.
4: Вы лечили, что это такой самый цікавый город белорусский?
2: Не, я до этого, я тогда не шмат ведал про Беларусь, но я жил в России после школы и выучил русскую мову, працуя с стариками. И я до этого жил год у Польши и ходил в Польшу в школу. Тому у меня был такой дивный опыт польского или российского бэкграунда. И на этом фоне мне сдавалось, что Гародня как раз будет вельми цікавой.
4: А вот вы написали книгу и писали ее 8 год, насколько мне ведомо. Чому менавіта гэты отрезок? И вот я почула, что вы казали, что трэба ей уже было сдавать у друг, потому что там и диссертация в час сканчивался. Чому менавіта столько год?
2: Так конкретно, то я 5 годов писал диссертацию, оборонял, и потом еще мне потом пришла в свет дочка. Ну, у той час еще дочка, она родилась пеша. И я просто еще после обороны еще 3 года мне займала перепрацовка этой диссертации и зарабатывание своей книги. И хотел с этим успеть до нарождения там моего сына. Так что так, такий промежуток.
4: Гародня, как звучало, это справды один из белорусских городов. Каля 80% жили габреи. Вы докладно там выучали эту историю, и саправды гарадзенская история, связанная с габреями. Где вы поделились белорусы, что в основном там велась размова про габрею больше и про поляку. Але у той час вы отзначали, что менавіта вот гэтаму белорусскому адраджэнню Гародня и стала, можно сказать, белорусским городом. Вот про это некалькі слов.
2: Просто я реально шукал еще на початку 2000-х годов, как бы следовал белорусской присутности в Гародні и знайшов, конечно, я не есть в князя, но их просто относно немного. И становление, ну, процесс такой реальной белорусификации у таким этничным сенсе, что там заявились в большой ступени белоруса, это все-таки вельник другой сусветной войны и початок советизации, створения индустриального города, переходу уже населенства из весок новокольных у город. И это у меня важная частка моей працы, как бы просто высветлить, что советизация это не только, это был примусовый тиск на переход у темнику на русскую мову, але и на советский лад, але так само он створал белорусский город.
1: У кнізе Фелікса Акермана даецца адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў: польскага, савецкага і беларускага на стыку трох краін: Беларусі, Польшчы і Літвы.
0: Вясновым вечарам анёлы два на вежах фарнага касцёла заігралі разам вельмі моцна ноту фа, і дождж наклікалі

0: I zdається, на третім випуску літературної сторонки тидньовіка «Ніва» з уваги на час програми сьогодні затримаємося. А на кінець нехай прогучить вірш класичний.
1: Дмитрий Шатилович, «Хвилина». Настурка погасає за окном, розходиться матейки аромат. А поцелунок твой гореть огнем, и сердце бьется, небе автомат. И руки, як лианы, оплялись, дыхание пахнет свежей весной. И щеки две румянцем залились, и грею все приемной теплыней. И миг. На край роскоши мы сошли и упали в бездань новых отчувань. Як ручаи, предметы все злились у темры необдымный океан. Здавалось нам, что у прорву пустоты мы упали с велизарной вышини. И у хвалях ночи, у моря черноты, як метеор, нырали в тишини. Тады в одно жаданье мы злились, одина сердце стукало в грудях, один огонь палал нам у крыви, одина радость блискала в очах. Почутці наши досягли вершинь и расцвели, як дивных руж букет. И легко, легко стало на душе, як наново родились мы на свет. А до радости забыли мы тады об розных жахах нашего життя. И усім почуттям нашим молодым хотели жить так долго, без конца. Аж раптом нам здалось, что мы знайшлись у темной ночи на пуховым дне. Коли мы до притомности дойшли, еще зусім не змеркнула в окне.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.